митрополите Савве и господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Якове и господине преосвященнейшем епископе Андрее, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предади.

Деяния святых апостол, чтение. По дни он и, когда скончо ваша ся дне пятидесятницы, веча все апостолы единодушно в купе, и без князя.

Явичас я им разделение языцы, яко огненный, съезди же на едином коем жду их, и исполнишас я все Духа Свята, и на чаша глагол.

благоговение и всего языка, и же под небесем, бывшу же гласу сему, снидешься народ и смятешься, яко слышаху един каждо их своим языком глаголючим их, дивляхуся же все и чудахуся, глаголюще друг ко другу, не съели все син суд глаголющий галилеяне, и како мы слышим каждо свой язык наш, в нем же родихомся, парфяне и мидяне и елямите, и живущи в Мезопотамии, во Юдеи же не Каппадокии, Понтий же и во Асин, Фригии же и Памфилии, во Египте и странах Ливии, я же при Киринии, при приходящем римляне, Юдеи же пришельцы, критане и аравлене, слышим глаголущим их, на

0: Сыне Голодного, Господи, чтобы силы мовы, Господи, не мать, я будет на год Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа.
1: Аминь.
2: Премудрость, прости, слышим Святого Евангелия.

дни, день великий праздник, стоящий Иисус, из ваших глаголя, аще кто жаждет, та придет ко мне и пьет. Веруя в мя, яко же рече Писание, реки от чрева Его истекут воды живы, сие же рече о Духе, Его же хотяку приимать и верующи во имя Его. И убо бе Дух Святый, яко Иисус не убе,

Бог, друзі глаголаку, се єст Христос. Ови же глаголаку, еда от Галилеи Христос приходит, и Писание ли рече, яго семени Давидова, от Вифлеемские веси, и где же бе Давид Христос приидет. Распра же бысь в народе Его ради, ецы же от них хотяху яти Его. Но никто же воздожи на не руце, придоша же слуги ко архиереям и фарисеям, и реша им ти, хоть что не приведости Его, отвешаша слуги, николи же тако не сглаголал человек, яко сей человек, отвешаша у...

сей, но народ сей, и же не весть закона, проклят и суть. Благого Никодим к ним, я же пришед и к нему ноши, един си от них. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде, и разумеет, что творит. Отвешаша и рекоша ему, еда и ты от Галилеи си, испытай и вишь,

В умилении сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоей благости от всякого злого обстояния святую Церковь Твою и нас, верных в чад Ея. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелами, да ничто же успеют обидящие нас, и Сын беззакония не приложит озлобить и нас. Исполни нас добротою дни и крепостью сил, да совершимся во славу Твою во благо святые Церкви Твоя. Мы же всеблагому Твоему промышлению нас радующийся, на всякий день и час благословим и прославим все святое имя Твое.

0: Помолите се о оглашени, Господи ви.
1: Господи помилуй.
0: Верни оглашенных помолимся, да Господь помилуй ти. Огласите их словом истины. Откриете Евангелие правды. Соедините их святейство и соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваша, Господи, и

0: Оглашенні ідіть. Да никто од оглашенних и лицеверни, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

Мир и всего мира, богостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. По святым храме всем из веры в богоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся. Избавитися нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Наступи, спаси, помилуй.

0: Господина нашего блаженнейшего Савву, митрополита Варшавской и всея Польши, Господина преосвященнейшего Андрея, епископа Супраского, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда на ней присно и во веки веков, священство, диаконство, монашество и весь чин церковный, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда на ней присно и во веки веков.
1: Архиерейство Твое, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно и во веки веков.
0: Богохрани мою страну нашу, власти и воинство ея, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно и во веки веков. Создатели, жертвователи, благоукрасители, братья святого храма сего, поющих, учащих и учащихся, да помянет Господь Бог по Царстве Своем, всегда ныне и присно во веки веков, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог по Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.

Сестрота ми, человека любим, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

исповедую, яко Ты есть его истину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир, грешный я спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй мя, и прости ми прегрешения моя вольная и невольная, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби мя неосужденно причастити се святых Твоих таинств, Господи, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоей я тайны, я днесь, Сыне Божий, причастникам я прийми, не бо врагом Твоим тайну повем, не в обзанят и дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

Господи, освящай на Тя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящие Боголепие Дому Твоего, и тех воспрослави Божественную Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священникам, воинство и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всегдар совершенствуешь, а есть, сходяю Тебе Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну.

0: благодатью человека любим, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Боже, упование наше.

же в видении огненных язык, с небесей из пославы Пресвятаго Духа, на святые Своя ученики и апостолы, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Миликийского чудотворца, святаго мученика младенца Гавриила, священного мученика Максима, преподобного Онуфрия Великого, преподобного Серафима Саровского, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и же во святых отца нашего Иоанна Константина Града Златоустого, святых и праведных Бога Отец, Якима и Анны, всех святых, помилуйте и спасет нас, яко благ. Благ.

Отяца поглядите землю, посылая источники в дебрях, посреди гор бродят воды, напаяют все звери сильнее, ждут у наглим жажду свою, на тих птицы небесные приметают от следы камня дадят глаз, напаяя горе от племесленных своих, от водонев твоих насытится земля, просябает рабу скотом из вакта службу человеком, извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека, умастить лица елеем и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же если насадил. Там о птицы во гнездятся, и люди его жилище, предводитель свое тими. Горы высокие, и ленем камень, прибежище заяцем. Сотворил весь луну во времена солнца, поздно запад свой. Боже, висить мои бесножи, в ней же пройдут и звери, и дубравни. С кем не лекающие, восхитите им, взыскать от Бога пищу себе. Вот все солнце, и собравшися и вожек своих лагут. И зайдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера. Яко возвеличишься дело Твое, Господи, все премудростью сотвори веси. Исполнися земля твори Твоя, сие море великое и пространное, там угадь их же нет числа, животное малое с великими, там у корабли приплавают, змеи сего же создави силу Атиса ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческая, исполнится благости, отвращу же тебе лица, возметутся от имиши дух их и исчезнут, и пель свою возвратятся, послеши духа Твоего Иисус, зиждутся и обновиши лице земли, буди слава Господня во веки, возвеселится Господь о делах своих, влезирай на землю и творай утрастися, прикасайся горами дымятся. Воспою, Господи, вы в животе моем, пою Богу моему, дан, где же есть, да усладится ему беседа моя, аж же возвеселю.

восходящих вонь. Господу помолимся. О Господине нашем, блаженнейшем митрополите Саве, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Якове, и Господине преосвященнейшем епископе Андрею, честнем пресвитерстве

0: страждущих плененных и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О предстоящих людях и ожидающих благодати Святого Духа Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О преклоняющих сердца своя пред Господем и колено Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, еже укрепитесь нам в совершении благоугодне Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, еже не спасайтесь богатым милостями Его нами, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, еже приятие колено преклонение наше,

0: Пречисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме, незлобиве, Господи, един имея и бессмертие, во свете живи непреступном, сотворивы небо и землю, и море, и всаяже в них, и же прежде еже приносите всем прошения подавай, Тебе молимся и Тебе просим, Владико человеколюбче, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человеков и нашего ради спасения, шедшего с небес и уплотившегося до Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславные Богородицы, и же первые убо словесы уча, последи же и делы показуя, егда спасительную страсть претерпе, подаде нам подписание спасительных и смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим, мольбы приносите Тебе в вии и колен преклонениях о своих гресех и людских неведениях, сам многомилостивее человеколюбче услышаны, вон же аще день призовем Тя, израднее же в день сей пятидесятный, вон же по вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, и сиденье одесную Тебе Бога и Отца, ниспосла Святаго Духа на святые Своя ученики и апостолы, и же и седя на едином, коего ждо их, и исполнишася все неистощимые благодати Его, и глаголаша языки иными, величия Твоя и прорекоша, ныне убо молящихся Тебе услыши нас, и помяни нас смиренных и осужденных, и возврати пленение душ наших Твое милование, имея о нас молящихся, прими нас, припадающих Тебе и вопиющих, согрешихом к Тебе привержены есть мы от утробы, от шева Матери нашей, Ты есть и Бог наш, но яко исчезоша в суете дни наши, обнажихомся Твоя помощи, решихомся всякого ответа, но дерзающе на щедроты Твоя зовем, грехивности наши и неведения не помяни, от тайных наших очисти нас и не отрини нас во время старости, в негда оскудети на крепости нашей, не остави нам прежде даже, нам в землю не возвратитеся, сподоби к Тебе возвратитеся, и вонми нам благоприятием и благодатью возмери беззакония наше щедротами Твоими, сопротив постави бездну щедрот Твоих, множеству согрешений наших, призри с высоты святые Твоя, Господи, да на предстоящие люди Твоя и чающие же Тебе богатые милости, посети нас благостью Твоею, избави нас от насильства дьяволя, утверди живот наш святыми Твоими и священными законы, ангела мирно, хранителя представи людям Твоим, всех собери в Твое царствие, дашь прощение и уповающим на Тя, остави им и нам грехи, очисти нас действом Святаго Твоего Духа, разреши яже на нас козни вражия.
1: Благословен еси, Господи, Владыко Вседержителю, просветивый день светом солнечным и ночь, уяснивый зарями огненными, долготу дневную прийти нам сподобивы и приближитеся начатком ночи, услыши моления наша и всех людей Твоих, и всем нам простив вольные и невольные грехи прими, вечернее наше моление, и ниспосли множество милости Твоя и щедроты Твоя на достояние Твое, остяни нас святыми ангелы Твоими, вооружи нас оружием правды Твоя, огради нас истинною Твоею, соблюди нас силою Твоею, избави нас от всякого обстояния, всякого навета сопротиволежащего, подаже нам и настоящий вечер с приходящей ночью, совершен, свят, мирен, безгрешен, бессоблазненен, безмечтанен, и вся дни живота нашего молитвами Святые Богородицы и всех святых от века Тебе
2: благоугодивши.
3: Заступись, спаси.

Ducha dar jeszcze w życiu i z nami syj na swoje nasledzie nieodjemlemoje wiernym prysno podawajaj, явленіше, же сіло благодать Твоїм учеником і апостолом, днесені з послави і сіх устне огненними язики, імі же весь род чоловічеський, боговєднє, благовєднє своїм язиком, вслух уха приємше святом духа просвятіхомся, і прелесті якоже тьми ізмініхомся, и чувственных, и огненных язык, раздаянием, и преестественным действом, еже в тебя верим на учихомся и тебе благословите с Отцем и Святым Духом, в единим Божестве и силе и власти, озарихомся, ты Бо, ты убо, отче сияние, существа и естества Его неизменное, и недвижимое начертание, источниче премудрости и благодати, отверзи мне грешному устне, и научи меня, яко достоит, и о их же потреба молитеся, ты бо еси, ведай много грехов моих множество, но твое благоутробие победит сих безмерное,

тем же и аз грешный, и в пришествие Святого Духа Твоего, Твою молю благость, елика просих, воздашь ми во спасение, ей, Господи, всякого благодеяния, богатыми дателю и подателю благие, яко Ты еси подавай, преизобильно их же просим, Ты еси сострадателен и милостивый, и же безгрешно быв плоти наш общник, и преклоняющим мы к Тебе колено, преклоняйся, любоблагоутробне очищение живых грехов наших, дашь, убо Господи, людям Твоим щедроты Твоя, услыши нас в небесе святого Твоего, освятись нас силою спасительная, десницы Твоя, покрый нас кровом крылу Твоею, да не презреши дел руку Твоею, Тебе единому согрешиком, но и Тебе единому служим. Не вемы кланятися Богу чуждему, ниже

0: Тих нами руку помощи, прийми молитву всех, яко кадило приятное, восприемлемое пред Твоим преблагим царством.
1: Господи, Господи, избавляй нас от всякие стрелы летящие во дне, избави нас от всякие вещи во тьме проходящие, прийми жертву вечернюю рук наших воздеяния, сподоби же нас и ночное поприще без порока прийти неискушены от злых, и избави нас от всякого смущения и боязни, я же от дьявола нам пребывающе, даруй душам нашим умиление и помыслом нашим попечение, еже на страшнем и праведнем Твоем судие испытания, пригвозди страху Твоему плоти наша и умертви уды наша сущая на земле, да и сонным безмолвьем просветимся зрением судеб Твоих, отними же от нас всякое мечтание неподобное и похоть вредну, восстави же нас во время молитвы утверждены в вере и преуспевай.

0: и просветительный источниче, сопресносушное Отцу, содетельное сило, все смотрение за спасение человеческое, прекрасно исполнивый Христе Боже наш, смерти узы неразрешимые и заклепы адовы расторгнувы, лукавых же духов множество поправы, приведешь себе о нас непорочное заколение, и тело дави пречистое в жертву всяко греха неприкосновенное, же и непроходное, и страшным сим, и неисповедимым священнодействием живот нам вечный даровавый, вас шеды и веры вечные сокрушевы, и вот тьме сидящих восход показавы, на начало злобного же и глубинного змия, богомудростным лишением уловивы, и веригами мрака связавы в тартаре огни негасимом, и вот тьме кромешней, неисчетно сильною Твоею затвердивы, крепостью великоименитая, премудрости отчая, напас Твоим великий помощник явивыся, и просветивый сидящий во тьме несени смертней, Ты славы и пресносушная, Господи, и Отца Вышнего Сыне возлюбленный, пресносушный свете от пресносушного света, солнце правды, услыши нас, молящихся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших, отец и братья наши, и прочих сродник, о плоти и всех своих вере, о них же и память Творим ныне, яко в Тебе всех держава, и в руце Твоей содержишися концы земли, Владыко Вседержителю, Божий Отец и Господи милости, рода смертного, же и бессмертного, и всякого естества человеческого Содетелю, составляемого же и паки разрешаемого, живота же и скончания, ежезде пребывания, и ежетамо приложения, лета измирая живым, и времена уставляя смерти, низводяй влад, и возводяй, связуяй в немощи, и отпущая в силе, настоящая потребне строя, и будущая полезно управляй, смертным жалом уязвенных, воскресенья надеждами веселяй, саму бо владыко всех, Боже, Спасителю наш, надежде всех концев земли, и сущих в море далече, и же всей последний великий спасительный день Пятидесятницы праздника, тайно святая, единосущная, и сопресносущная, и неразделимая, и несвиянная Троицы показавый нам, и наитие, и пришествие святаго, и животворящего Твоего Духа, в виде огненных языков, на святая своя, Твоя апостола изрявы, и боговестники тех поставивы, благочестивые нашей веры, и исповедники, и проповедники истинного богословия, показавы, и жей всей, всесовершенный, и спасительный праздник, очищение убо молитвенное, о иже в аде держимых, сподобивы приимати, и рикья же подавай нам надежды ослабления, содержащим от содержащих, я скверн и утешению Твою, подобою не спослатися, услыши нас смиренных, и Твоих раб молящихся Ти, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших, на месте светле, на месте сладчне, на месте прохлаждения, от унюду же отбеже всякая болезнь, печаль и воздыхание, и учени дух их, вселенних праведных, и мира, и ослабления сподоби их, яко не мертви восхвалятя Господи, ниже сущей владе исповедание, дерзнут приносите, принести Тебе, но мы живи, благословим Тя и молим, и очистительные молитвы, и жертвы приносим Тебе о душах их.
1: Боже великий, вечный, святый, человеколюбивый, сподобивай нас в сей час стати пред неприступною Твою славою, на пении хвалу чудес Твоих, очисти ныне достойные рабы Твоя, и подашь благодати же сокрушенным сердцем, невозносительно приносите Тебе тресвятое славословие и благодарение великих Твоих даров, я же сотворив еси к нам и творишь всегда в нас. Помяни, Господи, немощь нашу, и да не погубиши нас собе закони нашими, но сотвори великую милость со смирением нашим, да греховные от мы, избежавши в одни правды ходить и будем, и одеявшися оружием света, ненаветно пребудем от всякие козни лукавого, и с одерзновением прославим о всех Тебе единого, истинного и человеколюбца Бога, Твое Бо, яково истинно и великое, пресноту, таинство, владыко всех и творче, временное решение Твоих тварей, еже поси совокупление и упокоение еже во веки. Тебе благодать о всех исповедуем, о входях наших, яже в мир сей и исходях, надежды на воскресение и жизнь нетленная, Твоим неложным обещанием предобручают, яже примем в будущем втором пришествии Твоем. Ты бо еси и воскресение нашего начальник, и положивших неумытный человеколюбивый судья, им с до воздаяния владыка и Господь, и же и приобщивайся нам при искренней плоти и крови, снисхождение ради крайнего, и наша страсти неотметная, негда волею во искус поставити, прим за милосердие шедрот, и в нем пострадал еси сам искусився, искушаемым нам быв самообещанный помощник, тем же и совозвел еси нас в Твое бесстрастие, прийми, убо владыко, мольбы и моления наша, и упокой все отцы, кое гождо и матери, и чада, и братью, и сестры, единородные и купнородные, и вся прежде почившая души, в надежде воскресения жизни вечной учени духи их, имена в книзе животни, в недрах Авраама и Исаака и Якова, в стране живых, в царстве небеснем, в раи сладости, светлыми ангелы Твоими, входя вся во святые Твои обители, совозвязая и телеса наша в день, вонь же определивайся по святым Твоим неложным обетованием, несть убо Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела, и к Тебе, Богу нашему, проходящим, но представление от печальнейшее на полезнейшее и сладостнейшее, и на упокоение и радость, аще жить, что со грешихом к Тебе, милости в буди нам же и тем, за не един есть чист пред Тобою от скверн, и же аще един день живота Его есть, разве Ты точи един на земле явивайся безгрешный Господь наш Иисус Христос, им же все уповаем милость получите и оставление грехов, сего ради нам же и Оне, яко благ и человеку любит Бог, ослаби, остави, прости грехопадение наше, вольная и невольная, я же в ведении и неведении, предъявленная и забываемая, я же в деянии, я же в помышлении, я же в словеси, я же во всех наших житиях и движениях, и отшедшим убо свободу и ослабу даруй, нас же сущих зде благослови, конец благи и мирный даруя нам же и всем людям Твоим, и милости и человеколюбия утробу отверзая нам, на страшном и ужасном Твоем пришествии, и царстве Твоего достойных нас сотвори.
2: Боже великий, Вышний, единый, имей бессмертие, по свете живый, неприступном, всю твар премудростью создавый, разделивый посреди света и посреди тьмы, и солнце убо положивый в область дне, луну же и звезды в область ночи сподобивый, нас грешных, и в настоящий день предварите лице Твое во исповедании и вечернюю Тебе службу принести. Сам человеколюбче Господи, исправи молитву нашу, яко кадило пред Тобою и прими, и увоню богоухания подаже нам настоящий вечер и приходящую ночь мирну, облецины оружием света, избави нас от страха ночного и от всякие вещи во тьме приходящие, и даруй нам сон, иже во упокоение немощи нашей даровал еси от всякого дьявольского мечтания изменений, ей, Владыко, всех благих подателю, якода и на ложах наших умиляющихся воспоминанием и в нощи Пресвятое имя Твое и поучением Твоих заповедей озараем и в радости душевной останием славословию Твоя благости молитвы и моления Твоему благоутробию приносяще о своих грехах и о все люди Твои, их же молитвами Пресвятые Богородицы в милости посетить.

0: телес наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечера всего совершенно свята, мирна и безгрешна, Господа просим. Ангела мирна, верна, наставника, хранителя душ и телес наших, Господа просим. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, вирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. Христианские окончины живота нашего бесполезны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшные.

Светно роди Сина, сопресно сущна и сопрестольна, и Дух Святый Бево Отце с Сином прославляем, едина сила, едино существо, едино божество, Ему же поклоняющееся всего голем, Святый Божий, все содея, Сын.

i że od oczyskich, ocieczyskich i bożestwiennych niedr istoszczywi siebie i z niebiesie na ziemlu soszedy i nasze wsie wosprijemy jestestwo i obożywi je, posих же на небеса паки, восшеды и одесную седы Бога и Отца, Божественного же и Святаго, единосущного, единосильного и единославного и сопресносущного Духа, ниспославый на святые своя ученики и апостолы, и сим просветивый убо их теми, же всю вселенную, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия своя Матеря, святых славных, прихвальных, богопроповедников и духоносных апостолов, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие.

0: Drodzy bracia i siostry, powoli zbliżamy się do końca naszego niedzielnego spotkania. Do słuchania Radia Ortodoksja zapraszamy już jutro. Naszą audycję rozpoczniemy jutro tradycyjnie o godzinie 16. Za wspólnie spędzony czas dziękuję dziś ojciec Mateusz Kiczko. Z praznikom, drodzy bracia i siostry, pozdrawiamy serdecznie z dzisiejszym świętem.
1: Modlitwa mi świętych ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że wieście sy, i wся исполняє, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сьюти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже, Бога угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поберу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Души Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днесь, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, a jeszcze imieniem Twoim grachce, ili pochulich je w pomyślenie mojem, ili kogo ukorych, ili o klewetach, kogo gniewo moim, ili o pieczalich, ili o czym progniewach się, ili sołgach, ili bezgłodna spach, ili niż przyjdzie ko mnie prezrech jego, ili brata mojego pieczalich, ili swadich, ili kogo osudich, ili rozwijciach się, ili rozgordzich się, ili rozgniewach się, ili stojaszcza mi na modlitwie ум мой, о указе мира сего подвижеся, или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, велико даровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешча семени на Твое угождение, и ничто же благо сотворша, привьюись и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всяко тело благо, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал я нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеку любви и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеку любец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам коснотко, дящему слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворит пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить, иначе упокое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплодных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе пречисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почас сипа китаешь Твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой, воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, Едина Чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранная воеводи победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородице Дєво, не презри мене грешного, требуючи Твоєї помощи і Твоєго заступлення, на цього упова душа моя і помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просить еще днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злые же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее из человеколюбия Твоего, но достойнее всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще во правника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопребычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими же тея Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе Богу моему представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим простими, и разреши от всех сих я же исклоклах пред тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.